0: FM. Radio numur viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. К центральному отоплению в Риге уже подключено 48% клиентов Riga Siltums. Далее об этом и других событиях более подробно. На этой неделе в Риге начался отопительный сезон, и сейчас к центральному отоплению подключены 48% клиентов Riga Siltums. Об этом представители предприятия сообщили в среду на заседании комиссии Сейма по публичным расходам и ревизии. Они также заявили, что в декабре в Риге следует ожидать роста тарифа на теплоэнергию. Сейчас тариф на теплоснабжение в Риге составляет 80 евро за мегаватт-час. Однако в связи с подорожанием энергоресурсов Riga Siltums прогнозирует с декабря повышение тарифа на 20-30%. Предприятие пояснило, что с момента расчета действующего тарифа биржевая цена природного газа выросла примерно на 142%, с 33 до 80 евро за мегаватт-час, а цена биотоплива на 43%. Из общего объема теплоэнергии, поставляемой рижанам, меньшую часть, 31%, производит само Riga Siltums, 69% закупает у других производителей, что также влияет на конечный тариф. Председатель правления Riga Siltums Калвис Кальнинш пояснил, что предприятие своевременно провело закупки и приняло другие меры, чтобы рост тарифа не превышал 30%. Отопительный сезон в Риге начался в начале этой недели. Сейчас к центральному отоплению подключены 48% объектов Riga Siltums. Накопленная задолженность по счетам за отопление в Риге составляет 5 300 000 евро. Предприятие оценивает платежную дисциплину клиентов как стабильную. Доля оплаченных счетов достигла 97%. Чтобы в долгосрочной перспективе снизить зависимость от природного газа, Riga Siltums планирует расширять использование биомассы и электрификацию теплоснабжения. Комментируя прогнозируемое Riga Siltums повышение тарифа, в Министерстве климата и энергетики указали, что еще ждут оценки комиссии по регулированию общественных услуг. При этом представитель министерства Гуннарс Валдманис на заседании комиссии Сейма заявил, что в предстоящем отопительном сезоне проблем с физической доступностью энергоресурсов не прогнозируется. В ближайшие выходные и большую часть следующей недели в Латвии сохранится преимущественно сухая осенняя погода. Днем воздух будет прогреваться до плюс 9, плюс 15. Однако на востоке страны в ночные часы местами возможны заморозки. Более заметное похолодание прогнозируется ближе к концу октября. В ближайшие дни существенных осадков не ожидается. Кратковременные дожди во второй половине этой недели могут пройти лишь в отдельных районах, преимущественно в Курзаме. Ветер в основном останется слабым, на побережье временами усилится южный. Ночи станут заметно прохладнее. При ясном небе на востоке Латвии температура местами может опускаться до 0-2 градусов, тогда как в остальных регионах преимущественно сохранится плюсовая температура. В отдельных районах также возможен туман. В начале следующей недели характер погоды существенно не изменится. На большей части территории страны осадков будет мало благодаря влиянию антициклона, хотя солнце периодически будут скрывать облака. Дневная температура останется примерно на нынешнем уровне. К концу месяца ситуация может измениться. Согласно прогнозу Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, в последней части октября в Латвии ожидается похолодание. Средняя температура воздуха может оказаться примерно на 2 градуса ниже климатической нормы. Это станет переменой после необычно теплого периода. На протяжении предыдущего месяца среднесуточная температура в Латвии ежедневно превышала климатическую норму. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: Mix FM. Radio numur viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Виньес.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Рижская дума отложила голосование по новым правилам содержания домашних животных. Далее об этом и других событиях более подробно. В среду депутаты правящей коалиции Рижской думы сорвали кворум перед голосованием по новым правилам содержания домашних животных. В начале заседания мэр Риги Вейс Торс Клейнбергс сообщил, что самоуправление получило возражение против проекта от нескольких организаций по защите животных. Он предложил исключить вопрос из повестки дня, однако депутаты проголосовали против этого предложения. Проект раскритиковали депутаты оппозиции. Они указали на недостаточное количество площадок для выгула собак в городе и неэффективный сбор муниципальной пошлины за содержание животных. При этом часть оппозиционных депутатов поддержала отмену пошлины, поскольку это позволит жителям сократить расходы. После того, как голосование по новым правилам не набрало необходимого кворума, заместитель мэра Риги Эдвардс Ратниекс объявил, что на этом заседании Думы вопрос больше рассматриваться не будет. Согласно проекту, за пределами специализированных площадок собак можно будет выгуливать только на поводке. Исключение сделают для собак-ассистентов, собак-поводырей, собак-терапевтов. Проект предусматривает и отмену муниципальной пошлины за содержание животных в Риге. Самоуправление объясняет это тем, что доходы от пошлины не настолько значительны, чтобы оправдывать расходы на ее сбор. Новые правила призваны установить порядок содержания домашних животных, ответственность их владельцев, предотвратить бесконтрольное передвижение животных и обеспечить надзор за их регистрацией. Муниципальная полиция будет контролировать соблюдение требований к маркировке и регистрации домашних животных. При выявлении нарушений она сможет выдать предписание об исполнении установленных требований. Рижский зоопарк в среду, 14 октября, отметил свой 114-й день рождения, в связи с чем дарит годовой абонемент семьям, в которых 14 октября 2026 года родился ребенок, сообщил руководитель отдела клиентского опыта зоопарка Роберто Трея. Любая семья в Латвии, в которой ребенок родился 14 октября 2026 года, может до 31 декабря подать заявку на получение бесплатного годового абонемента в кассах Рижского зоопарка. При посещении зоопарка необходимо предъявить свидетельство о рождении ребенка, подтверждающее, что малыш родился 14 октября 2026 года в день 114-летия зоопарка. Семьи смогут получить годовой семейный абонемент, а многодетные семьи, имеющие действующее удостоверение почетной семьи Латвии, абонемент для многодетной семьи. Оба абонемента позволят членам семьи бесплатно посещать Рижский зоопарк в течение целого года. Годовые абонементы Рижского зоопарка являются именными. Ими могут пользоваться только указанные в них члены семьи. При этом посещать зоопарк всем вместе не обязательно. Каждый член семьи, включенный в абонемент, может приходить и отдельно. Сегодня в Латвии в течение дня повысится атмосферное давление, местами небо прояснится, хотя локально, преимущественно в центральных регионах, временами ожидается небольшой моросящий дождь. Сохранится слабый ветер, утром сохранится туман, температура воздуха до 10-14 градусов тепла. В Риге облачно, осадков не ожидается, при слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 10, плюс 11 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM 102.7.
3: Līdz 17. novembrim, iegādājoties angļu tēju Ahmatī Rīmī veikalos, tu baudi izcilu tēju un palīdzi Latvijas jauniešiem, kuri grūtā brīdī palikuši bez ģimenes. No katras pārdotās tējas paciņas 5 centi tiks novirzīti viņu atbalstam mentor.lv programmai. Dari labu, baudi Ahmatī!

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. В Латвии выросло число случаев повреждения бытовой техники из-за проблем с электричеством. Далее об этом и других событиях более подробно. Перебои с электричеством все чаще приводят к поломкам бытовой техники в латвийских домах. Ремонт может обойтись очень дорого, поэтому эксперты советуют заранее позаботиться о защите техники. За первые 9 месяцев этого года страховая компания «Балта» выплатила жителям почти 300 тысяч евро в качестве компенсации за ущерб, вызванный сбоями в электроснабжении. Это на 70% больше, чем за аналогичный период прошлого года, свидетельствуют данные страховщика. Чаще всего повреждаются телевизоры, однако перебои с электричеством нередко выводят из строя и бытовую, и аудиотехнику. А также важные для повседневной жизни устройства – отопительные котлы, насосы, водоснабжение. В этом году существенно выросли как количество страховых случаев, связанных со сбоями в электроснабжении, так и общая сумма выплаченных компенсаций. Во многом на это повлиял шторм в конце августа. Данные Балта свидетельствуют, что количество страховых случаев, связанных со сбоями в электроснабжении, продолжает расти. Если в 2024 году в частных домах и квартирах было зарегистрировано 269 таких случаев, а в 2025 году 315, то за первые 9 месяцев этого года их число уже превысило 380. Это на 21% больше, чем за весь 2025 год. Увеличился и средний размер компенсации. В этом году он вырос примерно на 12% и превысил 700 евро. Чаще всего из-за перебоев в электроснабжении, колебаний напряжения, скачков напряжения страдают телевизоры. Однако нередко выходят из строя более серьезные устройства, ремонт которых может стоить несколько тысяч евро. Среди них газовые и пеллетные котлы, их электронные платы управления, тепловые насосы, скважинные насосы, гидрофоны, форы, автоматические ворота и другое оборудование. Самая крупная компенсация в этом году составила 10 тысяч евро. Ее выплатили за тепловой насос, поврежденный во время августовского шторма. Заблаговременная подготовка и подходящие средства защиты электрооборудования помогают снизить риск повреждений и уменьшить неудобства, вызванные отключениями электричества. Чтобы защитить электроприборы и подготовить дом к длительным перебоям в электроснабжении, эксперты рекомендуют предусмотреть резервное электроснабжение. Если отопление, водоснабжение или другие важные системы дома зависят от электричества, стоит заранее оценить возможность организации резервного питания. В зависимости от потребностей можно использовать источники бесперебойного питания, аккумуляторные системы или генераторы. Важно подобрать оборудование с подходящей мощностью и необходимой продолжительностью работы, а его безопасное подключение к домашней электросети поручить квалифицированному специалисту. Перед грозой отключать от электросети приборы, которые не обязательно должны работать постоянно. Это простой и эффективный способ снизить риск повреждений из-за скачков напряжения. Проверять работу электроприборов после перебоев с электричеством. Если устройства работают неправильно, сильно нагреваются, искрят, издают необычные звуки, пахнут горелым, их необходимо немедленно выключить и прекратить использование. Следует также обратиться к квалифицированному специалисту, чтобы оценить возможные повреждения и устранить риски для безопасности. Сегодня в Латвии в течение дня повысится атмосферное давление, местами небо прояснится, хотя локально, преимущественно в центральных регионах, временами ожидается небольшой моросящий дождь. Сохранится слабый ветер, утром сохранится туман, температура воздуха до 10-14 градусов тепла. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM 102.7.
3: Līdz 17. novembrim, iegādājoties angļu tēju Ahmatī Rīmī veikalos, tu baudi izcilu tēju un palīdzi Latvijas jauniešiem, kuri grūtā brīdī palikuši bez ģimenes. No katras pārdotās tējas paciņas 5 centi tiks novirzīti viņu atbalstam mentor.lv programmai. Dari labu, baudi Ahmatī!

0: Mix FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. К центральному отоплению в Риге уже подключено 48% клиентов Riga Siltums. Далее об этом и других событиях более подробно. На этой неделе в Риге начался отопительный сезон, и сейчас к центральному отоплению подключены 48% клиентов Riga Siltums. Об этом представители предприятия сообщили в среду на заседании комиссии Сейма по публичным расходам и ревизии. Они также заявили, что в декабре в Риге следует ожидать роста тарифа на теплоэнергию. Сейчас тариф на теплоснабжение в Риге составляет 80 евро за мегаватт-час. Однако в связи с подорожанием энергоресурсов Riga Siltums прогнозирует с декабря повышение тарифа на 20-30%. Предприятие пояснило, что с момента расчета действующего тарифа биржевая цена природного газа выросла примерно на 142%, с 33 до 80 евро за мегаватт-час, а цена биотоплива на 43%. Из общего объема теплоэнергии, поставляемой рижанам, меньшую часть, 31%, производит само Riga Siltums, а 69% закупает у других производителей, что также влияет на конечный тариф. Председатель правления Riga Siltums Калвис Кальнинш пояснил, что предприятие своевременно провело закупки и приняло другие меры, чтобы рост тарифа не превышал 30%. Отопительный сезон в Риге начался в начале этой недели. Сейчас к центральному отоплению подключены 48% объектов Riga Siltums. Накопленная задолженность по счетам за отопление в Риге составляет 5 300 000 евро. Предприятие оценивает платежную дисциплину клиентов как стабильную. Доля оплаченных счетов достигла 97%. Чтобы в долгосрочной перспективе снизить зависимость от природного газа, Riga Siltums планирует расширять использование биомассы и электрификацию теплоснабжения. Комментируя прогнозируемое Riga Siltums повышение тарифа, в Министерстве климата и энергетики указали, что еще ждут оценки комиссии по регулированию общественных услуг. При этом представитель министерства Гуннарс Валдонис на заседании комиссии Сейма заявил, что в предстоящем отопительном сезоне проблем с физической доступностью энергоресурсов не прогнозируется. В ближайшие выходные и большую часть следующей недели в Латвии сохранится преимущественно сухая осенняя погода. Днем воздух будет прогреваться до плюс 9, плюс 15. Однако на востоке страны в ночные часы местами возможны заморозки. Более заметное похолодание прогнозируется ближе к концу октября. В ближайшие дни существенных осадков не ожидается. Кратковременные дожди во второй половине этой недели могут пройти лишь в отдельных районах, преимущественно в Курзаме. Ветер в основном останется слабым, на побережье временами усилится южный. Ночи станут заметно прохладнее. При ясном небе на востоке Латвии температура местами может опускаться до 0 минус 2 градусов, тогда как в остальных регионах преимущественно сохранится плюсовая температура. В отдельных районах также возможен туман. В начале следующей недели характер погоды существенно не изменится. На большей части территории страны осадков будет мало благодаря влиянию антициклона, хотя солнце периодически будут скрывать облака. Дневная температура останется примерно на нынешнем уровне. К концу месяца ситуация может измениться. Согласно прогнозу Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, в последней части октября в Латвии ожидается похолодание. Средняя температура воздуха может оказаться примерно на 2 градуса ниже климатической нормы. Это станет переменой после необычно теплого периода. На протяжении предыдущего месяца среднесуточная температура в Латвии ежедневно превышала климатическую норму. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM 102.7.
3: Līdz 17. novembrim, iegādājoties angļu tēju Ahmatī Rīmī veikalos, tu baudi izcilu tēju un palīdzi Latvijas jauniešiem, kuri grūtā brīdī palikuši bez ģimenes. No katras pārdotās tējas paciņas 5 centi tiks novirzīti viņu atbalstam mentor.lv programmai. Dari labu, baudi Ahmatī!

0: FM 102.7. Лайкосинес.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии в течение дня повысится атмосферное давление. Местами небо прояснится, хотя локально, преимущественно в центральных регионах, временами ожидается небольшой моросящий дождь. Сохранится слабый ветер, температура воздуха до плюс 10, плюс 14 градусов. В Риге облачно, осадков не ожидается. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 10, плюс 11 градусов.
0: Mix FM 102.7. Реклама.
2: Laiks parūpēties par sevi. Oktobrī senioriem VCA klīnikās protezēšanas pakalpojumiem 10% atlaide un magnetiskās rezonanses izmeklējumi par 15% lētāk, uzrādot karti veselība. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvani 8828. Veselības centra apvienības kods 01006410.
3: Izgaršot rudeni ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos. Burkāni 1 kg 33 centi. Pilnpiena biespiens 1,2 kg 4,29. Trusis 1 kg 8,49. Lidl ir vērtīgi!

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В Латвии растет демографический разрыв. Далее об этом и других событиях более подробно. За первые 8 месяцев 2026 года в Латвии зарегистрировали 7648 новорожденных и 17218 умерших. Это означает, что на каждые 4 рождения приходилось примерно 9 смертей. Таковы данные Центрального статистического управления. С января по август в стране зарегистрировали на 387 новорожденных меньше, чем за тот же период 2025 года. Снижение составило 4,8%. Число умерших за это время сократилось на 219 человек. Или на 1,3%. Однако этого оказалось недостаточно, чтобы уменьшить естественную убыль. Число рождений уменьшалось быстрее, чем число смертей. За 8 месяцев число умерших превысило число родившихся на 9570 человек. Годом ранее разница составляла 9402 человека. Таким образом, естественная убыль увеличилась еще на 168 человек. Если распределить показатели на все 243 дня с января по август, получается, что в среднем в Латвии ежедневно регистрировали около 31 рождения и 71 смерти. Разница примерно 39 человек в день. Это не утверждение, что каждый день показатели были одинаковыми, а расчет по итогам периода, и он помогает увидеть масштаб происходящего за сухими процентами. Естественную убыль нельзя путать с общим сокращением населения. Разница между рождениями и смертями не учитывает приехавших в страну и уехавших из нее. Чтобы определить, насколько изменилось население в целом, необходимы также данные о миграции. В августе в Латвии зарегистрировали 1035 новорожденных. Второй месяц подряд показатель превышал 1000. Однако говорить о переломе тенденции пока рано. По сравнению с августом 2025 года, число рождений уменьшилось на 65 или на 5,9%. Всего за январь-август зарегистрировали рождение 3942 мальчиков и 3706 девочек. На 1 сентября предварительная численность населения Латвии составляла около 1 миллиона 830 тысяч человек. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность. День пройдет без значительных осадков. Ветер южный, от слабого до умеренного. Температура воздуха до 10-15 градусов тепла. В Риге ожидается переменная облачность. Столбики термометров поднимутся до плюс 11, плюс 12 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM 102.7.
3: Līdz 17. novembrim, iegādājoties angļu tēju Ahmatī Rīmī veikalos, tu baudi izcilu tēju un palīdzi Latvijas jauniešiem, kuri grūtā brīdī palikuši bez ģimenes. No katras pārdotās tējas paciņas 5 centi tiks novirzīti viņu atbalstam mentor.lv programmai. Dari labu, baudi Ahmatī!

0: FM. Radio numar viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numar viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Почти каждый второй сотрудник в Латвии задумывался об увольнении из-за начальника. Далее об этом и других событиях более подробно. Почти половина работающих в Латвии когда-либо задумывалась об уходе с работы из-за стиля, руководства или отношения начальника. 16 октября в мире неофициально отмечают День босса, по этому случаю исследовательская компания 55 Blue обратила внимание на то, как отношения с руководителем влияют на желание сотрудников продолжать работать в компании. Отношения между руководителем и подчиненными – один из важнейших факторов, влияющих на мотивацию сотрудников и их желание оставаться в компании, отмечают исследователи. Согласно результатам опроса, 46% сотрудников Латвии задумывались об увольнении именно из-за стиля руководства или отношения начальника. Еще 48% не рассматривали такую возможность, 6% не смогли дать однозначный ответ. Чаще об уходе с работы из-за начальника думали сотрудники с личным ежемесячным доходом более 1500 евро, проработавшие в компании менее года, а также те, кто испытывает чрезмерную рабочую нагрузку. Такая мысль чаще возникала и у людей в целом, недовольных своей работой и жизнью. Реже об увольнении по этой причине задумывались работники в возрасте от 55 до 65 лет, сотрудники с большим стажем работы в компании и те, чья рабочая нагрузка соответствует норме. Такая тенденция наблюдалась и среди работников государственных и муниципальных учреждений, сотрудников, довольных своей работой, и жителей Курзема. В компании отмечают, что руководитель может быть не только причиной, по которой сотрудник задумывается об уходе, но и, конечно, одним из факторов, побуждающих его остаться. Хороший начальник создает условия, в которых люди хотят работать, развиваться, добиваться больших результатов вместе. Сейм внес поправки в гражданский закон, закрепив принцип, согласно которому животные – не вещи, а живые и чувствующие существа. Вопрос был поднят благодаря коллективному обращению на платформе общественных инициатив, которые подписали более 35 тысяч человек. Поправки к гражданскому закону устанавливают, что животные – не вещи, при этом нормы вещного права будут применяться к животным лишь в той мере, в какой они совместимы с природой животного как живого и чувствующего существа и законами, предусматривающими защиту животных. В настоящее время защита животных в Латвии уже обеспечивается законом о защите животных. Планируемые поправки к гражданскому закону призваны закрепить принцип, согласно которому животные не являются вещами, при этом за ними сохранится статус объектов гражданских прав. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность. День пройдет без значительных осадков. Ветер южный от слабого до умеренного. Температура воздуха до 10-15 градусов тепла. В Риге ожидается переменная облачность. Столбики термометров поднимутся до плюс 11, плюс 12 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
3: Līdz 17. novembrim, iegādājoties angļu tēju Ahmatī Rīmī veikalos, tu baudi izcilu tēju un palīdzi Latvijas jauniešiem, kuri grūtā brīdī palikuši bez ģimenes. No katras pārdotās tējas paciņas 5 centi tiks novirzīti viņu atbalstam mentor.lv programmai. Dari labu, baudi Ahmatī!

0: FM. Radio numar viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numar viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Сейм принял поправки к закону об ОСТА. Далее об этом и других событиях более подробно. В четверг Сейм в третьем окончательном чтении принял поправки к закону об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Цель данных поправок – усилить защиту лиц, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, а также повысить эффективность функционирования страховой системы. Поправки вводят новый порядок прямого урегулирования убытков. Впредь в определенных случаях владелец поврежденного транспортного средства сможет обращаться не к страховщику виновника ДТП, а в свою страховую компанию. Этот порядок вступит в силу 1 июля 2027 года и будет применяться к страховым случаям, произошедшим после этой даты. Кроме того, расширены возможности получения компенсации за ущерб, причиненный транспортному средству. Теперь она будет доступна и в ситуациях, когда невозможно установить транспортное средство, виновное в ДТП. Теперь компенсация будет выплачиваться также в случаях, если в результате аварии транспортное средство получило повреждение, приведшее к аннулированию разрешения на его участие в дорожном движении. Эти изменения коснутся происшествий, случившихся 1 января 2027 года и позже. Поправки к закону также затрагивают деятельность Бюро страховщиков транспортных средств Латвии. При выполнении возложенных на него государственных функций бюро будет находиться под надзором Министерства финансов. Вместе с тем уточнены государственные функции бюро, установлены требования к членам его правления, а также усовершенствован порядок рассмотрения жалоб. Помимо этого, оптимизирована работа гарантийного фонда, предусмотрена возможность привлечения дополнительных средств в случае необходимости для выплаты страховых возмещений, а также уточнены процедуры управления фондом и контроля за его деятельностью. Поправки вступят в силу в порядке, установленном законодательством. Также сегодня Сейм во втором чтении одобрил поправки к закону о дорожном движении, которые устанавливают четкие требования к водителям транспортных средств относительно информирования госполиции о дорожно-транспортных происшествиях, а также расширяют возможности оформления согласованного извещения о ДТП. Поправки предусматривают, что впредь водитель транспортного средства будет обязан сообщить в госполицию о 9 видах ДТП, а именно, если участвовавшему в происшествии транспортному средству нанесены существенные повреждения, и если в происшествии участвовали более 3 транспортных средств. Также будет обязательным уведомить полицию в случае нанесения ущерба имуществу третьего лица. К имуществу третьего лица не относится транспортное средство, участвовавшее в ДТП, владельцем которого не является его водитель. В полицию необходимо будет сообщить о ДТП также в том случае, если нанесен ущерб другому транспортному средству, водитель которого не находится на месте происшествия. Также в полицию необходимо сообщать, если нанесен ущерб дорожному комплексу или пострадало дикое животное. Если есть подозрение, что кто-либо из водителей, участвовавших в ДТП, находится в состоянии опьянения, также обязательно связываться со стражами порядка нужно, если водители не могут прийти к соглашению об обстоятельствах происшествия, фактах или схеме ДТП. В то же время будут расширены возможности заполнения формы согласованного сообщения. Впредь, если в ДТП участвует более 2 транспортных средств, водители при отсутствии иных указаний со стороны госполиции будут иметь право заполнить форму согласованного сообщения и покинуть место происшествия. Госполиция сможет дистанционно принимать решения о необходимости выезда своих сотрудников на место происшествия, а также консультировать водителей транспортных средств по вопросам заполнения бланков согласованного сообщения. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность. День пройдет без значительных осадков. Ветер южный от слабого до умеренного. Температура воздуха до 10-15 градусов тепла. В Риге ожидается переменная облачность. Столбики термометров поднимутся до плюс 11, плюс 12 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM 102.7.
3: Līdz 17. novembrim, iegādājoties angļu tēju Ahmatī Rīmī veikalos, tu baudi izcilu tēju un palīdzi Latvijas jauniešiem, kuri grūtā brīdī palikuši bez ģimenes. No katras pārdotās tējas paciņas 5 centi tiks novirzīti viņu atbalstam mentor.lv programmai. Dari labu, baudi Ahmatī!

0: FM
1: 102.7.
0: Лайка зиняс.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается сухая и облачная погода, ветер южный слабый, на побережье до умеренного, местами образуется туман, ночная температура воздуха от 6 до 11 градусов тепла в восточных районах до плюс 1, плюс 5, местами возможны заморозки до 0, минус 1 градуса. В пятницу днем ожидается переменная облачность, день пройдет без значительных осадков, ветер южный от слабого до умеренного, температура воздуха до 10-15 градусов тепла. В Риге ожидается переменная облачность, ветер южный до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 11, плюс 12 градусов.
0: Mix FM
1: 102.7.
0: Реклама.
3: Klausies, kur tagad var pārdot automašīnu?
4: Cars Baltica.com.
3: Bet dzīvokli?
4: Arī.
3: Telefonu, velosipēdu vai lietas, kas vienkārši krāj putekļus mājās?
4: Viss ir Cars Baltica.com.
3: Un cik maksā sludinājuma ievietošana?
4: Un te ir pats patīkamākais. Pirmie sludinājumi ir pilnīgi bez maksas. Cars Baltica.com. Jauns sludinājumu portāls Latvijai, Lietuvai un Igaunijai. Ievieto savus sludinājumus, atrodi vajadzīgo un izmēģini bez maksas. Cars Baltica.com. Ievieto, atrodi, pārdod.

0: Mix FM 102.7. Like a genius.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается сухая и облачная погода, ветер южный слабый, на побережье до умеренного, местами образуется туман, ночная температура воздуха от 6 до 11 градусов тепла в восточных районах до плюс 1, плюс 5, местами возможны заморозки до 0, минус 1 градуса. В пятницу днем ожидается переменная облачность, день пройдет без значительных осадков, ветер южный от слабого до умеренного, температура воздуха до 10-15 градусов тепла. В Риге ожидается переменная облачность, ветер южный до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 11, плюс 12 градусов.

0: FM 102.7. Лайка Зинис.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается сухая и облачная погода, ветер южный слабый, на побережье до умеренного, местами образуется туман, ночная температура воздуха от 6 до 11 градусов тепла в восточных районах до плюс 1, плюс 5, местами возможны заморозки до 0, минус 1 градуса. В пятницу днем ожидается переменная облачность, день пройдет без значительных осадков, ветер южный от слабого до умеренного, температура воздуха до 10-15 градусов тепла. В Риге ожидается переменная облачность, ветер южный до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 11, плюс 12 градусов.

0: Unfortunately, time has beaten us, but I'll be back very soon. Martin Garrix signing out right now. Keep safe and take it easy.
1: Mix FM. Radio number 1.
2: Mix FM.
1: Mix FM. 102.7.
2: Dance Radio.
1: Radio number 1. Mix FM.
2: 102.7.
1: Venus.
3: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В Латвии растет демографический разрыв. Далее об этом и других событиях более подробно. За первые 8 месяцев 2026 года в Латвии зарегистрировали 7648 новорожденных и 17218 умерших. Это означает, что на каждые 4 рождения приходилось примерно 9 смертей. Таковы данные Центрального статистического управления. С января по август в стране зарегистрировали на 387 новорожденных меньше, чем за тот же период 2025 года. Снижение составило 4,8%. Число умерших за это время сократилось на 219 человек. Или на 1,3%. Однако этого оказалось недостаточно, чтобы уменьшить естественную убыль. Число рождений уменьшалось быстрее, чем число смертей. За 8 месяцев число умерших превысило число родившихся на 9570 человек. Годом ранее разница составляла 9402 человека. Таким образом, естественная убыль увеличилась еще на 168 человек. Если распределить показатели на все 243 дня с января по август, получается, что в среднем в Латвии ежедневно регистрировали около 31 рождения и 71 смерти. Разница примерно 39 человек в день. Это не утверждение, что каждый день показатели были одинаковыми, а расчет по итогам периода, и он помогает увидеть масштаб происходящего за сухими процентами. Естественную убыль нельзя путать с общим сокращением населения. Разница между рождениями и смертями не учитывает приехавших в страну и уехавших из нее. Чтобы определить, насколько изменилось население, в целом необходимы также данные о миграции. В августе в Латвии зарегистрировали 1035 новорожденных. Второй месяц подряд показатель превышал 1000. Однако говорить о переломе тенденции пока рано. По сравнению с августом 2025 года, число рождений уменьшилось на 65 или на 5,9%. Всего за январь-август зарегистрировали рождение 3942 мальчиков и 3706 девочек. На 1 сентября предварительная численность населения Латвии составляла около 1 830 000 человек. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность. День пройдет без значительных осадков. Ветер южный, от слабого до умеренного. Температура воздуха до 10-15 градусов тепла. В Риге ожидается переменная облачность. Столбики термометров поднимутся до плюс 11, плюс 12 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайка Зинес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается сухая и облачная погода, ветер южный слабый, на побережье до умеренного, местами образуется туман, ночная температура воздуха от 6 до 11 градусов тепла в восточных районах до плюс 1, плюс 5, местами возможны заморозки до 0, минус 1 градуса. В пятницу днем ожидается переменная облачность, день пройдет без значительных осадков, ветер южный от слабого до умеренного, температура воздуха до 10-15 градусов тепла. В Риге ожидается переменная облачность, ветер южный до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 11, плюс 12 градусов.

0: FM. Radio numar viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numar viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Почти каждый второй сотрудник в Латвии задумывался об увольнении из-за начальника. Далее об этом и других событиях более подробно. Почти половина работающих в Латвии когда-либо задумывалась об уходе с работы из-за стиля, руководства или отношения начальника. 16 октября в мире неофициально отмечают День босса, по этому случаю исследовательская компания 55 Blue обратила внимание на то, как отношения с руководителем влияют на желание сотрудников продолжать работать в компании. Отношения между руководителем и подчиненными – один из важнейших факторов, влияющих на мотивацию сотрудников и их желание оставаться в компании, отмечают исследователи. Согласно результатам опроса, 46% сотрудников в Латвии задумывались об увольнении именно из-за стиля руководства или отношения начальника. Еще 48% не рассматривали такую возможность, 6% не смогли дать однозначный ответ. Чаще об уходе с работы из-за начальника думали сотрудники с личным ежемесячным доходом более 1500 евро, проработавшие в компании менее года, а также те, кто испытывает чрезмерную рабочую нагрузку. Такая мысль чаще возникала и у людей в целом, недовольных своей работой и жизнью. Реже об увольнении по этой причине задумывались работники в возрасте от 55 до 65 лет, сотрудники с большим стажем работы.

компании, и те, чья рабочая нагрузка соответствует норме. Такая тенденция наблюдалась и среди работников государственных и муниципальных учреждений, сотрудников, довольных своей работой, и жителей Курзама. В компании отмечают, что руководитель может быть не только причиной, по которой сотрудник задумывается об уходе, но и, конечно, одним из факторов, побуждающих его остаться. Хороший начальник создает условия, в которых люди хотят работать, развиваться, добиваться больших результатов вместе. Сейм внес поправки в гражданский закон, закрепив принцип, согласно которому животные – не вещи, а живые и чувствующие существа. Вопрос был поднят благодаря коллективному обращению на платформе общественных инициатив, которые подписали более 35 тысяч человек. Поправки к гражданскому закону устанавливают, что животные – не вещи, при этом нормы вещного права будут применяться к животным лишь в той мере, в какой они совместимы с природой животного как живого и чувствующего существа и законами, предусматривающими защиту. Животных. В настоящее время защита животных в Латвии уже обеспечивается законом о защите животных. Планируемые поправки к гражданскому закону призваны закрепить принцип, согласно которому животные не являются вещами, при этом за ними сохранится статус объектов гражданских прав. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность. День пройдет без значительных осадков. Ветер южный от слабого до умеренного. Температура воздуха до 10-15 градусов тепла. В Риге ожидается переменная облачность. Столбики термометров поднимутся до плюс 11, плюс 12 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: Mix FM. Radio numur viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Сейм принял поправки к закону об ОСТА. Далее об этом и других событиях более подробно. В четверг Сейм в третьем окончательном чтении принял поправки к закону об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Цель данных поправок – усилить защиту лиц, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, а также повысить эффективность функционирования страховой системы. Поправки вводят новый порядок прямого урегулирования убытков. Впредь в определенных случаях владелец поврежденного транспортного средства сможет обращаться не к страховщику виновника ДТП, а в свою страховую компанию. Этот порядок вступит в силу 1 июля 2027 года и будет применяться к страховым случаям, произошедшим после этой даты. Кроме того, расширены возможности получения компенсации за ущерб, причиненный транспортному средству. Теперь она будет доступна и в ситуациях, когда невозможно установить транспортное средство, виновное в ДТП. Теперь компенсация будет выплачиваться также в случаях, если в результате аварии транспортное средство получило повреждение, приведшее к аннулированию разрешения на его участие в дорожном движении. Эти изменения коснутся происшествий, случившихся 1 января 2027 года и позже. Поправки к закону также затрагивают деятельность Бюро страховщиков транспортных средств Латвии. При выполнении возложенных на него государственных функций бюро будет находиться под надзором Министерства финансов. Вместе с тем уточнены государственные функции бюро, установлены требования к членам его правления, а также усовершенствован порядок рассмотрения жалоб. Помимо этого, оптимизирована работа гарантийного фонда, предусмотрена возможность привлечения дополнительных средств в случае необходимости для выплаты страховых возмещений, а также уточнены процедуры управления фондом и контроля за его деятельностью. Поправки вступят в силу в порядке, установленном законодательством. Также сегодня Сейм во втором чтении одобрил поправки к закону о дорожном движении, которые устанавливают четкие требования к водителям транспортных средств относительно информирования госполиции о дорожно-транспортных происшествиях, а также расширяют возможности оформления согласованного извещения о ДТП. Поправки предусматривают, что впредь водитель транспортного средства будет обязан сообщить в госполицию о 9 видах ДТП, а именно, если участвовавшему в происшествии транспортному средству нанесены существенные повреждения, и если в происшествии участвовали более 3 транспортных средств. Также будет обязательным уведомить полицию в случае нанесения ущерба имуществу третьего лица. К имуществу третьего лица не относится транспортное средство, участвовавшее в ДТП, владельцем которого не является его водитель. В полицию необходимо будет сообщить о ДТП также в том случае, если нанесен ущерб другому транспортному средству, водитель которого не находится на месте происшествия. Также в полицию необходимо сообщать, если нанесен ущерб дорожному комплексу или пострадало дикое животное. Если есть подозрение, что кто-либо из водителей, участвовавших в ДТП, находится в состоянии опьянения, также обязательно связываться со стражами порядка нужно, если водители не могут прийти к соглашению об обстоятельствах происшествия, фактах или схеме ДТП. В то же время будут расширены возможности заполнения формы согласованного сообщения. Впредь, если в ДТП участвует более 2 транспортных средств, водители при отсутствии иных указаний со стороны госполиции будут иметь право заполнить форму согласованного сообщения и покинуть место происшествия. Госполиция сможет дистанционно принимать решения о необходимости выезда своих сотрудников на место происшествия, а также консультировать водителей транспортных средств по вопросам заполнения бланков согласованного сообщения. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность. День пройдет без значительных осадков, ветер южный от слабого до умеренного, температура воздуха до 10-15 градусов тепла. В Риге ожидается переменная облачность, столбики термометров поднимутся до плюс 11, плюс 12 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.